изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: pe la ora 14. Adică aveți mare grijă că de umbrelă nu veți avea nevoie în această dimineață. La moment 18 grade Celsius, precipitații mâine se anunță. Dacă vorbim mai serios, temperaturile vor scădea până la 27 de grade. Joi, în general, un pic mai răcoare, la 24 de grade Celsius și așa, ușor, ușor, vara 2026 trece. Julienca, bună dimineața, Julienca! Cum de nu strici, mănăduș, mănăduș!
1: Bună dimineața, Victor! Доброе утро, Ванда! Доброе утро всем тем, кто уже проснулся! А кто не проснулся, не переживайте, последующие 4 часа мы будем заниматься именно тем, что будем вас будить. В принципе, Виктор уже это успешно начал делать. Ваши сообщения до нас уже дошли. Некоторые из них мы уже даже зачитали, но собираемся сделать еще.
0: Да, dacă eu credeam că ieri Iulia a făcut o glumă cu mine și a venit într-o zi în ochelari, dar azi tot prietenii cu... e în ochelari, adică așa a venit.
1: Nu, я могу снять, Виктор.
0: Да, сняй.
1: Сними,
0: да, тот аша.
1: Сияй. Ну, Виктор, да. привыкай. Нужно, знаешь, в любые отношения всегда нужно вносить что-то новое. Вот это что-то новое.
0: Сними, сняй, и май департе я здесь
1: привыкай.
0: Привыкай.
1: Да.
0: Что, как марфи варианта скурта?
1: Нету, укороченный.
0: Прияй.
1: Принимай, можно сказать, да.
0: Аша, да.
1: Ну, Виктор, смысл в том, чтобы ты, ну, как бы привык уже к этому образу.
0: Да не, ну, зачем, да.
1: Тебе кажется, что я в этих очках тебя постоянно ругаю или что? Как да, учительница?
0: Ну, адика, ты к той охи рейти устами, да, к патру, хиар, адика.
1: Как муж сказал, ну ты как учительница сейчас будешь меня ругать в этих очках. Я говорю, да не буду я никого ругать. Так и тебя, Виктор, ругать никого не буду. Будем только зачитывать. Нет, вообще-то ругать буду. Знаешь кого? Тех, кто еще не успел написать утреннее сообщение в наш телеграм-канал Радио Рекорд Молдова. Поэтому быстренько собрались, взяли телефончики в ручки и написали нам сообщение, как вы поспали, что вам снилось, как у вас дела, успели вы выпить свой утренний бодрый кофеечек, ну и, конечно, рассказать, какие у вас планы на сегодняшний день. Может, что-то интересненькое намечается, да. Поэтому поделитесь, мы будем рады зачитать каждое ваше сообщение.

0: Перей.
1: На рекорде.
2: Да-да-да, если вы на нашей волне, это очень хороший знак. Скоро вы проснетесь, если вы еще внутренне спите. Знаете, что мы для этого и существуем здесь, для того, чтобы вам создавать классное, хорошее настроение, для того, чтобы вас будить в этот прекрасный вторник. Ну и, конечно, для того, чтобы зачитывать ваши комментарии, которые вы оставляете в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова». Подключайся скорее к нему. Под последней публикацией мы ждем твой утренний рассказ о том, как ты проснулся, какой у тебя...

0: Seară.
1: Поднимите Жуленка. Руки. Я.
0: Я.
1: Я.
0: Серьезно,
1: кто еще?
0: Я. Până la 1 și ceva ai stat la телевизор.
1: Да. Да.
0: Cu кто? Cine ai ținut?
1: Ну, не было у меня какой-то определенной команды. Где-то в глубине души все же я хотела, чтобы, наверное, Португалия выиграла, потому что я болела за Криштиану. Поэтому. Вот.
0: Поэтому... Потому что
1: я прекрасно понимаю, что это, скорее всего, его последний чемпионат мира. И как-то хотелось, чтобы он и вправду дальше прошел и уже завершил красиво этот чемпионат мира и для себя, и для своей карьеры. Но не тут-то было. С другой стороны, я обрадовалась, потому что в сети и в интернете очень много было конспирационных теорий по поводу этого чемпионата мира. Говорили, что все уже давным-давно решено, все уже давным-давно там куплено, предрешено и так далее.
0: И
1: я не знаю кто, но вот такие теории в интернете гуляли. И по поводу этого матча в том числе говорили, что ну вот увидите, Португалия выиграет 100%, потому что там Криштиану должен пройти дальше. Поэтому, в принципе, то, что это не свершилось, я тоже где-то даже обрадовалась, потому что интернет не всегда прав. Поэтому фильтровать информацию тоже нужно. И вот тому пример вчерашняя ситуация. Все говорили, что выиграет Португалия, но видите, как ситуация
0: Катари
1: поменялась.
0: Катари фавориты
1: и
0: Испания?
1: Ну, по конспирационным теориям говорили, что Португалия выиграет.
0: Dar, după mine, ieri Cristiano Ronaldo a făcut un meci relativ slăbuț. Adică, mare lucru, cine a avut câteva momente.
1: Мне тоже показалось, что он совсем не старался.
0: Да, dar eu cred că el a vrut foarte mult să câștige, să meargă mai departe. De exemplu, Argentina cu Lionel Messi. Gata, a câștigat, chiar dacă în prelungiri Capo Verde a câștigat, dar merge mai departe. Ronaldo însă cred că la acest moment se află în aeroportul din

0: Презиче.
1: Да, ну и плюс ко всему нужно уметь достойно проигрывать. Хоть Роналдо очень хороший футболист, все мы об этом знаем, он фаворит не только как спортсмен, но и как публичный человек. Тем не менее, он, мне кажется, достойно уходит. И мы знаем точно, что этот чемпионат мира не решает его карьеру. Да, у него красивая так уже карьера.
0: Да, которая... 41 de ani, adică... Сарману, important, пенсию, осайбу.
1: Не знаю даже, на что он там жить будет, да?
0: Сарману, че сей фать, ашай.

0: Перей. На рекорде.
1: Так, самое время зачитать пару комментариев, которые вы оставили уже в нашем телеграм-канале. И начну я прямо с последних. Пишет нам Влада Тихоход. Я надеюсь, правильно зачитала фамилию. Under Control. Да, именно этот трек прозвучал только что в нашем эфире. Влада очень внимательная. Доброе утро. Михалыч пишет нам бодрый, доброе утро с Бандитос. Алекс вместе с нами. Будет меня целовать. Тотин спечало зибуна латоть. Так симметричный. Let's! Bună dimineața pentru toți cei care muncesc, care deja sunt la volan, care deja sunt prin trafic. Pentru că eu chiar am prins astăzi un ambuteaj în zona, deci pe Spătaru. Era un ambuteaj care, deci cumva s-a creat în... pe strada asta.
2: Intrați în TikTok, mai mult arată mâinile decât se vorbește. Așa.
1: Я хотел сказать на перекрестке Вадовой воды, да, и Спатару. Там вот как-то такая пробочка создалась, и из-за того, что светофор не работает до 45 минут, в 45 минут светофор включается, если я не ошибаюсь, и вот как-то там друг друга все не поняли, и некая пробка создалась, но, слава богу, без аварий, но пару минут я там лично потеряла. Ну, а после этого уже, когда я повернула на эту улицу, где находится Супротен, я всегда забываю, как она называется, эта улица. Так, ты мне поможешь, Виктор.
2: Мештурманоли?
1: Да, Мештурманоли. Вот. Вот там тоже, в самом конце, тоже была пробочка, потому что как раз проезжал ученик, ну, автошкола. Соответственно, перед автошколой был троллейбус. Ученик не смог обогнать троллейбус. Ну и, конечно же, все абсолютно ждали, когда мы уже доедем до круга для того, чтобы повернуть каждый в нужную сторону. Но, тем не менее, пробочка была не маленькая, но мы все терпеливо ждали, потому что все мы однажды когда-то были учениками и проходили этот этап. Я вообще призываю всегда всех быть терпеливыми к автошколе и к тем, кто за рулем этих машин, потому что все же... Ну, этим людям тоже нужно учиться. Ну, все хотят права, все хотят быть за рулем. И я считаю, что нужно иметь терпение. Что, Виктор, какой эффект ты там ищешь? Ты со мной не согласен, да?
2: Стой, să verific. Deci, la noi am început cu acest fundal. 4 минуты 31 are фундалul. Acum, uite, 2 минуты. Deci, tu ai vorbit 2 минуты jumătate. Мы, asta e măiestrie. Cum de la un mes... un mesaj din Telegram, da, trebuie și elevii de la școala auto să-i înțelegem, să-i ascultăm, Doamne!
1: Stai, deci, Victor, stai, mai am un mesaj care la sigur
2: nu,
1: o să-ți placă.
2: Nu, dar cum ai ajuns așa? Adică, tu ai început să spui de ambuteiaj,
1: da?
2: Eu am pregătit o informație despre ambuteiaj, deci am pregătit informația despre echipă.

0: Слушай, Виктор, давай расскажи про экипаж. Где можно сегодня встретить екипаж поліції?
1: Ну, вроде я спон, і сун мульте. Дака вреш я спон кяр зонеле, я аж путя споне зона, по онде єв циркул димінаца спре радіо. Дечі амбутеяж, дар екіпаж де поліції каля мошілор, кяр ла інтраре де пе каля мошілор де ла циркул Вістерничен спре гара де норд. Ла гара де норд, дар вед ген un emoji în aplicația la, pe care urmăresc eu la gara de nord, emoji vreme rea. La noi soare la Botanica. Serios, adică emoji vreme rea. Acum 23 de minute cineva a raportat. Ce fel de vreme rea poate fi acolo? Plouă, ninge? Ce se întâmplă? Apropo, la Pietricani aseară n-a plouat absolut deloc. Am ajuns pe aici pe la Botanica. Drumurile sunt ude. La Ciocan a plouat?
0: Нет, там дождя не было.
1: Ботаника, а что, плывет, серьезно? Adică așa... La noi în curte parcă se vede, poate a fost cineva și a stropit curtea, drumurile sau au fost spalate. Nu înțeleg. Așa, calea Basarabiei e cu vreo 2-3 echipaje de poliție. Mai departe, sectorul Botanica, la fel, de obicei la sensul Giratorii, unde, iată, la Gagarin, e clar. În fine, fiți atenți, prudenți și veți ajunge în siguranță la job. Bună dimineața din Franța, suntem în drum spre mare, o zi frumoasă să aveți.
0: Da, Victor, mesajul ăsta am vrut să-l citesc pentru tine, pentru că știu că, știi cum, ei bine, eu am venit dintr-o vacanță, mă simt odihnită.
1: Eu
0: cumva,
1: ca tare ar trebui să citesc cu mai multă plăcere aceste
0: exact
1: mesaje, pentru că tu ai fost și de grabă nu te duci.
0: Откуда ты знаешь? А если я опять уеду? Возьму и уеду.
1: Дачи не создай бой.
0: Серджио пишет, лачок, она оплот. О,
1: Серджио, вот... Лачокана тот оплат. Николай, Лачокана был дождь.
0: Когда? Во сколько? Подождите. Ночью или утром? Или прямо сейчас? А то я уже запуталась. Как-то не знаю.
1: Лапит Рикан оплат.
0: У меня вроде было сухо там. Ну, я правда не прям чеканно, да, немножко чуть-чуть за городом. Тем не менее, было сухо. Владимир, в аэропорту сейчас экипажа, даже целых 3. Доброе утро. Спасибо, Владимир, за такую информацию. Уверена, кому-то эта информация пригодится. Медведенко Анатолий пишет, буна дменяца Молдова, няца Ваня Якуной, буна дменяца Юлия, буна-буна. Серж Незвичи, буна дменяца Ирина Кироска, сау Кирошка, Якуной, буна дменяца Ромика. Да, варе ку че Ромика се салута Ирина. Știu, sper că Romica a auzit. Romica?
1: Un roman.
0: Da, dacă ești aici cu noi, ne dai

0: На рекорде.
1: Долгожданный момент этого часа настал, друзья. Давайте послушаем гороскоп для всех знаков зодиака. Посмотрим, что же таинственные звезды приготовили на сегодняшний день для каждого из вас. Напомню вам, что у нас сегодня магическое число 707. А это значит, что сегодня, в принципе, хороший день для того, чтобы загадывать желания, для того, чтобы эти желания вам помогли, не знаю, реализовать ваши какие-то задумки, да, то есть сегодня, учитывая, что такая зеркальная дата, стоит этим вас коридором, так скажем, коридором такой нумерологии воспользоваться. И когда в календаре совпадают две семерки, даже самые яркие такие скептики начинают обращать внимание на знаки судьбы. Я именно к этому вас и призываю. Обязательно сегодня обращайте внимание на все знаки. Сегодняшний гороскоп, конечно, вашу жизнь не изменит за одну секунду, но точно сможет вам подсказать, где стоит вам расслабиться, а где нужно проявить характер. И по традиции, конечно же, давайте начнем с овнов. Овны, 7 июля ваша упрямость наконец-то будет замечена Вселенной, и она решит не спорить, поэтому направьте эту безумную энергию на генеральную уборку или удаление токсичных контактов из телефона. Тельцы, зеркальная дата намекает, что пришло время вылезти из-под теплого одеяла и начать действовать. Сегодня тельцам именно это рекомендуют звезды. Просто действуйте. Близнецы, вам сегодня не стоит пытаться успеть в двух местах одновременно находиться или делать что-нибудь, ведь магия чисел вас точно сегодня не спасет от опоздания. Вообще, близнецам сегодня не стоит браться за все и сразу. Лучше выбрать несколько дел, которые вы завершите до конца, и это будет для вас лучше. Рак. Сегодня этот день буквально создан для уютных посиделок и душевных разговоров с близкими. Стоит оставить все переживания в прошлом и позволить себе просто наслаждаться моментом без каких-то лишних «а что?», «а если?», «а как?», «а где?». Поэтому вам сегодня, раки, нужно просто найти время для себя, для уединения и для семьи. Львы. В зеркальную дату ваша харизма видна издалека, даже через экран телефона, поэтому вы сегодня можете ловить буквально восхищенные взгляды, комментарии. Ну и, в принципе, львы, вы это заслужили. Девы, 7 июля ваш перфекционизм может достичь пика. Позвольте сегодня миру вокруг вас быть немножко хаотичным и просто отдохните, перестаньте все контролировать. Весы, сегодня вам легко удастся найти тот самый заветный баланс между «надо сделать» и «хочу полежать». Магическая семерочка принесет гармонию в мысли. И если вы перестанете сомневаться по каждой мелочи, то вам сегодня прям станет очень-очень хорошо. В принципе, это и есть задача дня, да, для вас, весы. Вам нужно сегодня перестать сомневаться. Скорпионы, далее вы. И сегодня ваш проницательный взгляд видит людей просто насквозь. Знаете, вы как тот самый рентген. Поэтому эту суперсилу сегодня нужно обязательно использовать для того, чтобы обойти неприятные какие-то компании, неприятных знакомых и просто быть уверенным в своей правоте. Стрельцы, звезды обещают вам внезапный прилив вдохновения и желания собрать чемодан прямо сейчас. Даже короткая прогулка по новому маршруту вам подарит массу эмоций и даже сможет вам перезагрузить голову. Козероги, далее вы, и вы так давно вот работали над своим каким-то авторитетом, что сегодня он просто сам выполнит за вас половину задач. Освободите вечер для любимого хобби или встречи с друзьями, ведь дела точно никуда не денутся. Водолеи, ваши креативные идеи сегодня, 7 июля, поразят даже самых ярых скептиков. Не бойтесь озвучивать свои необычные мысли, ведь именно эти мысли сегодня способны изменить мир к лучшему. Ну а к завершению у нас рыбки. Зеркальная дата удвоит вашу чувствительность, поэтому романтическое настроение сегодня поглотит вас полностью. Сегодня идеальный день для того, чтобы сходить на свидание, для того, чтобы красиво одеться, слушать хорошую музыку и флиртовать, почему бы и нет. Поэтому рыбы, вы сегодня в ударе. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака, а у нас ровно
2: 8.00. Ora 8.00 e ora ce conține plasare de produs. Вже спалерия. Unde?

0: dimineți, de la 8 până la 9, alături de partenerul, echipa Max Auto. Și jucăm astăzi...
1: Так, ну, если у нас было
0: фара-афирмации, да, астазь жукаем буркану, со...
1: Да?
0: Да?
1: Да, давно мы не играли, давай сыграем. Да. Да, но здесь нужна барабанная дробь. Где эта барабанная дробь? Трехлитровая

0: pe care nu le-am citit din Telegram și din TikTok. Elena zice: bună dimineața tuturor și o zi frumoasă să aveți. Bună dimineața! Mai sus, unde încă nu am ajuns, Borisovici: bună dimineața și o zi cu spor. Spor la treabă din sectorul Râșcani. Bună dimineața! Angela e cu noi. Naida Brăișova, Utrecica, Cecan. Neața Ciocana, bine, sunteți conectați cu noi. Și jos, Victor, bună dimineața de la Vania. Dobre utra, всем pozitiva. Maiuri, ții minte acele maiuri care le împărțam alături de partenerul care era compania de cafea?
1: Da.
0: Acum ei pe malul mării.
1: Da, пожалуйста, где-то на берегу моря сейчас та самая футболочка, которую вы однажды выиграли у нас. Паш, спасибо вам за фотографию. Нам очень приятно, что вы до сих пор эту футболочку с собой не только ее носите, но еще и берете в путешествие. Андрей Владимирович нам пишет: шалом всем, всем хорошего настроения и дайте жару, пожалуйста. Обязательно жара будет в эфире, тем более, что далее можно послушать какой-то бодрый трек. Виктор уже подготовил для вас Sweet Dreams. Хотя о каком сне мы говорим, друзья? Пора просыпаться. 8 часов и 2 минуты. Ждем ваши комментарии и готовьтесь мысленно к 3-литровой банке.

0: Am revenit, bună dimineața! Această oră conține plasare de produs. Alături de noi, echipa Max Auto, cei care oferă mai mult decât încredere, oferă mașini verificate, importate din Uniunea Europeană și pregătite pentru drumurile din Republica Moldova și nu numai. Astfel încât drumul spre casă, spre vacanță, spre job să devină o plăcere și să reveniți înapoi acasă în siguranță. Astăzi oferim un loc în super jocul de vineri, unde puteți câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar. Din păcate, ieri nu am avut câștigător. A jucat Alexandru, însă el deja este câștigător care a primit premiul din partea partenerului. Respectiv, locul a fost liber până la final de oră, însă nimeni nu s-a mai descurcat cu cele două minute ieri. Astăzi însă avem un alt joc care se numește Borcanul de 3 litri. Ne sunați, jucăm împreună și câștigăm un loc în super joc.
1: Все верно, говорит Виктор. Давайте с вами поиграем. Напомню вам то, что номер нашей студии 07860107 и 9. Дозвонитесь до нас и давайте сыграем с вами в трехлитровую банку. Правила игры максимально просты. Мы вам задаем одну локацию, мы вам даем одну букву, а вы должны назвать слова, которые можно найти в этой локации. И, внимание, главное правило, которое поместится в ту самую трехлитровую банку. То есть слон, ну, теоретически, да, да, в принципе, и практически никак не помещается в трехлитровую банку, поэтому, например, он точно не подойдет. А вот брелок, да, легко помещается в трехлитровую банку, и это слово, если бы мы вам задали букву «Б», идеально подошло бы в наш конкурс, в нашу игру. Так, посмотрим, кто до нас пытается дозвониться уже не первый раз. Алло, доброе утро.
0: Дняца.
2: Доброе утро.
0: Дняца, чиней куной.
2: Galina.
0: Galina, de unde ne asculți?
2: Din Chișinău.
0: Așa, noi notăm Galina din Chișinău și îți oferim un fundal de 30 de secunde. Îți dăm o literă, îți dăm locația și îți dorim baftă. Bine?
2: Da, pasiva.
0: Litera din partea mea este G de la Galina.
1: Nu, no, locația, пусть будет в самолете.
0: În avion. Ce găsim? 3, 2, 1, go!
2: Grip, garoșet, gaica, gvoi. Градусник, ель, газета, гамбургер, грелка, губка, гриб, груша, гиря, гребень, залета.
0: Gata, gata, s-a finalizat.
1: Galina! Galina! Вот это скорость, вот это да, я понимаю, задалась игра у нас. Я жду почета от Виктора, мне очень интересно, сколько слов в итоге, Галина, вы назвали, но то, что это было просто феноменально, я это говорю с уверенностью 100%.
0: Виктор. Галина, какие кувинты крызка испуст на 30 секунд?
2: Ну, 15,
0: 18, наверное, не знаю. Între 15 și 18. Exact la mijloc, 16. Bravo, Galina!
1: Wow, wow, wow, wow.
0: Bine, bine!
1: Da! Умничка, Галина, но это супер результат, то есть, который тебе практически дает то самое место в финале. Конечно, спешите с заключениями мы не будем, потому что впереди у нас точно будет еще один раунд, поэтому оставайся с нами и в конце часа узнаем, есть ли ты попала в наш финал.
2: Спасибо вам большое.
1: Ой, хорошо было.
0: Галина была прям duty free пе undeva, știi? Așa, газета, гайка.
1: Не, ну она очень уверенно называла слова, было слышно. И знаешь, самое интересное, я абсолютно каждое слово представила себе в этом самолете. И вправду, каждое слово можно найти из
0: гайку.
1: Тех, которые... Гайку можно найти, конечно. Там, знаешь, сколько...
0: Газета, да.
1: Газета, да, люди читают газету, грушу. Даже вот мы сейчас летели, и вправду человек кушал грушу. Я даже смотрела на эту грушу, и она такая зеленая. Была, думаю, как он ее ест?
0: Кому он мъкал просаду на авион? Да. Да, где он?
1: Кредка, где факел? Интуест,
0: йо. Рымынец куной, дэм публичитата, и инка урунда де жок.
3: Радио. Рекорд. Рекорд. Реклама. Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Манол.

0: Marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Deals în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe allo.md.
2: Jetur X50. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50. От 14 900 евро. Jetur.md.
3: Победа на твоей стороне. Всего первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
4: В честь чемпионата мира по футболу Инка бросает вам вызов. Заходите в любой магазин Инка или Пит, выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с Инко! Инко!
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
6: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Шалунарь энд Абрамцова.
1: Галина, конечно, всех нас удивила. Очень хороший результат показала она. Практически место в финале за ней, но шанс всегда остается. И мне даже интересно, кто из вас, что за смельчак дозвониться дали в нашу студию, чтобы поиграть и поставить новый рекорд, побить тот рекорд, который поставила этим утром Галина, и просто забрать из-под носа у Галины это место в нашем финале. Я, конечно, сомневаюсь, что кто-то сможет так легко это сделать.
2: Галина a băgat frica în ascultători, adică 16 cuvinte în 30 de secunde. Cineva nu poate vorbi atât de rapid în 30 de secunde, 16 cuvinte, dar ea s-a organizat foarte bine. Anunțăm că această oră e cu plasare de produs, echipa Max Auto oferă un loc în superjocul de vineri. La finalul orei 8 alegem un norocos care primește 500 de lei bani pe cardul bancar. Max Auto, încredere la fiecare kilometru, mașini verificate, au la dispoziție și serviciul Trade-In.
1: Все-таки кто-то дозвонился до нас, кто-то хочет сыграть против Галины. Доброе утро.
2: Bună dimineața.
3: Доброе утро.
2: Cine e cu noi?
3: Vladimir.
2: Vladimir. De unde ne asculti, Vladimir?
3: Între aeroport și Botanica.
2: Și plouă?
1: Но у нас, кстати, тоже здесь солнышко, а это значит, что настроение у нас хорошее. И надеюсь, Владимир, что ты сейчас покажешь супер-класс, можешь назвать больше слов, и все у тебя получится. Локацию задаю тебе я, и пусть это будет цирк.
2: La circ. Și litera este F de la floare. 3, 2, 1, go!
3: Care litera?
1: F, F.
2: F de la floare.
3: F? Fanta. Aha. Bam. Не, я завис.
1: Какой-то очень молчаливый Владимир дозвонился до нас. Владимир, что случилось?
3: Да я завис.
2: Владимир, ай студии музыкали.
3: На букву F и помещаться в банку.
1: Как, например, фантик.
2: Флутурь.
3: Ну, да.
1: Ну, можно было бы еще придумать, я уверена.
2: Фуае.
3: Я смотрю, что вы тоже подзависли.
1: Виктор уже целых три слова назвал. Четыре.
2: Владимир, ай студии музыкали.
3: Ну.
1: Флуер, да?
2: Флуер. Fundalul nostru de joc, iată fundalul ăsta. La un moment dat, deci ai spus of, fix în momentul când tam-tam of. Ai spus exact în note muzicale, dar zic, mă, așa trebuie să poți cumva să faci. Mersi frumos, Vladimir, am contabilizat un cuvânt forță.
3: Zi bună.
2: Pa, pa.
1: Nu, tu знаешь, один это не ноль. Это тоже что-то.
2: Da,
1: поэтому, Владимир,
2: foarte bine.
1: Владимир, спасибо большое за настроение и за одно слово, которое ты назвал. Мы еще хотим с кем-нибудь сыграть.
2: Da, okay.
1: Если есть такие смельчаки, которые дозвонятся прямо сейчас, буквально одна минутка осталась у нас на то, чтобы получить еще один звоночек от кого-то из вас и сыграть против Галины, потому что Галина сегодня утром просто показала наилучший результат. Не знаю, если кто-то справится с этим заданием и сможет в этот вторник поставить новый рекорд. Но Галина, да, она просто вот, знаете, уверенно позвонила, спокойно сыграла, решительно назвала целых 16 слов и просто взяла практическую пальму первенства. Доброе утро.
2: Няца.
4: Здравствуйте.
2: Чине е ку ной?
4: Татьяна.
2: Татьяна. Де унде не аскульт, Татьяна?
5: Татьяна.
2: Деконектем радиоул, ну не супортем са не аузим ла радио.
4: Сейчас я прикрою дверь, а то радио слышно, и вас слышно.
1: Да-да, выключите эти ужасные голоса, пожалуйста.
4: Да.
2: Татьяна, де унде не аскульт?
4: Я первый раз слышу про эту игру, вот сегодня первый раз услышала, думаю, дай попробую.
1: Давайте, Татьяна, давайте. Если...
4: Ну, Галина молодец, а буква F, это было действительно очень сложно.
2: Да-да, ну путем гаси о литера, кара ар фи май ушуара, ле пунем пе тоате пе același cântar. Dar ca să-ți facem viața mai ușoară, tot îți dăm litera F și ție.
1: Но локация...
4: Я так поняла, что можно слова и на русском, и на...
1: Нет, слова можно только на одном языке, который вы выбираете.
4: Потому что ваш соведущий называл слова именно на румынском.
1: Это был как пример. Но вы, Татьяна, да, должны выбрать один язык, на котором вы сможете справиться с этим заданием и назвать как можно больше слов. Локация для вас пусть будет на рынке.
2: Așa, și toate cuvintele să înceapă cu litera T de la Tatiana. 3, 2, 1, go!
4: Tomat. Torba. Trufel. Telefon. Тёрка маленькая. Тарелочка.
1: А вот и все. А вот и время закончилось. Да, вот и время закончилось. Виктор, подсчитывает
2: Татьяна,
1: сейчас слова.
2: Ca prima încercare, 5 cuvinte. Татьяна, ești браво. Îți мулțumim pentru curaj și îți dorim аудиție frumoasă în continuare. Па-па, па-па.
1: Татьяна, это была очень хорошая попыточка. Первая попытка и сразу 5 слов – это хорошо. Это прям неплохо, я бы сказала.
2: Două semne, când simțim că se blochează ascultătorul.
1: Та-та-та.
2: Да, și când începe, când se începe în general, microfon маленький.
1: Да.
2: Elefant маленький.
1: Игрушка плюшевая. Да, да, да. Но попытка была, и это очень хорошо. Кстати, далее у нас короткий рекламный блок, совсем скоро мы вернемся.
0: Dance Radio. Реклама. Banii. Mereu aceeași poveste. De unde ei sau ce mai amâni. Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyBank.
5: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
0: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без компромиссов. Или получай 10% кэшбэк на вторую покупку LG. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
7: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
8: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
9: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
10: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descopere mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altădată. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
11: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
12: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
13: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
14: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
15: Dance Letter. На рекорде.

0: оперы на рекорде.
1: Да, да, да, я снова одела очки Виктора. Все потому, что у нас начинается игровой час. 9 часов 24 минуты, и у нас вроде должна быть игра плей-офф. Виктор решил нас подбодрить Mortal Kombat-ом.
2: Deocamdată totul este conform planului și de săptămâna trecută. Deci eu recunosc că am avut o întrebare. Dar să vedem. Cum ar fi să ne jucați voi, dragilor, o festă? Săptămâna asta să fie în general niciun apel telefonic. Nimeni să nu joace nicicum. Cu toate că ăsta este cel mai preferat joc al meu. Foarte mult îmi place play-off.
1: Для начала я тебя хотела спросить, в прошлый раз ты проверял телефоны, они были рабочие, все было
2: да,
1: в полном crezi? Порядке?
2: Primul apel telefonic a venit prin satelit sau cum?
1: Мало ли.
2: Tot așa a venit, adică e în ordine, la noi telefoanele acum la fel sunt funcționale, dar poate le verificăm.
1: Можно проверить. Для начала я предлагаю тебе, во-первых, поставить нашу фоновую музыку для плей-оффа, настроить людей на вот такой, на умный лад, называю я это. А кроме того, я собираюсь сейчас сказать вам заготовленную речь для тех, кто прямо сейчас нас слушает из офиса, из своего автомобиля, а может быть из прямиком из вашей кровати. Берите телефон в руки и наберите номер 07860107 и 9. Дозвонитесь до нас, давайте сыграем. Вот я вам честное слово говорю, у меня вопросы очень простые. Но очень простые вопросы. Я вам честное слово говорю.
2: Алло, буна дименяца.
3: Алло, буна дименяца, доброе утро.
2: Чинэй кунуэла телефон.
3: Руслан.
1: Я еще никогда не радовалась так сильно Руслану. Руслан, доброе утро.
3: Взаимно, спасибо.
1: Готовы с нами сыграть? Первый вопрос на кону, кстати, он будет от Виктора.
3: От Виктора.
2: Ешь прегатит?
3: Тяжелый случай. Да.
2: Întrebarea e din domeniul puncte extreme. Din puncte extreme. Care este punctul extrem de est al Moldovei?
3: Est.
2: Est.

0: Adică îți dai seama, e și punct de trecere a frontierei, Palanca. Raionul Ștefan Vodă, de nu mă greșesc.
1: Так оно и есть, так оно и есть, кстати. Есть у нас еще один звоночек.
0: Ну, есть.
1: Нет, а все. Кто-то испугался. Следующий вопрос, друзья, от меня. И он очень легкий, я вам честное слово говорю. Вы это слово знаете абсолютно все. Все люди, которые живут в Кишиневе, знают это слово, которое является ответом на мой вопрос.
0: Премьера, ну мой. Алло, буна деменяца.
2: Доброе утро.
0: Чине куной?
2: Anastasia,
0: din Bălți?
2: Da.
0: Așa, Anastasia, joci cu Iulia această întrebare.
1: Вопрос номер 2, Anastasia, для тебя это раздел наука. Настя, как называется наука о растениях?
2: Ботаника, вроде.
0: Răspunsul Ciocana, răspuns acceptat.
1: Я не зря сказала, что каждый человек, который живет в Кишиневе, знает это слово. Потому что да, правильный ответ – ботаника.
0: Bine,
1: молодец, Настя.
0: Bine,
1: идем
0: Анастасия.
1: Далее. Третий вопрос от Виктора прозвучит
0: Întrebarea
1: для тебя.
0: Numărul 3. Ești pregătit? Pregătită?
2: Да, готова.
0: Hai să vină din evenimente importante din Moldova. Ăsta este domeniul. Evenimente importante din Moldova. În ce raion a avut loc summitul Comunității Europene? A fost un summit foarte mediatizat. În ce raion a avut loc summitul Comunității Europene?
2: Anenii noi!
0: Bine că nu Varnița, că răspunsul corect, bine!
1: Хорошо, как!
0: Bine, Anastasia!
1: Поехали далее, Настя. Следующий вопрос, вопрос номер 4, прозвучит от меня. Итак, слушай внимательно, это раздел природа. Поехали. Для поиска каких грибов используют специально обученных свиней? Для поиска каких грибов используют специально обученных свиней.
0: Responsul este?
1: Нам нужен ответ, Настя.
2: Шампиньоны.
1: Те самые вкусненькие, беленькие грибочки. Но, к сожалению, это неверный ответ, потому что правильный ответ – это трюфеля. Слышала о таких?
2: Да, я видела видео.
0: Ăla era răspunsul corect. Mersi frumos, Anastasia. Să ai o zi bună, salutare pentru Bălți.
2: Спасибо и вам, до свидания.
1: Ну и не забывай то, что у тебя есть право сыграть с нами еще через одного радиослушателя. Если кто-то дозвонится и не сможет пройти далее, отдаст неверный ответ на наш вопрос, ты сможешь до нас еще раз дозвониться и сыграть. Наши телефоны кричат, горят красным, бордовым. Ах, как мне нравится это ощущение того, что вам интересна игра плей-офф. Но маленький рекламный блок, и после этого мы к вам вернемся.
3: Dance Radio Record. Reclamă. Cipauto.me vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.me, pentru că fiecare detaliu contează. Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
4: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
5: Гол! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei.

0: долгожданный момент эфира, друзья. На кону последний вопрос нашей игры «Плей-офф». Сегодня многие пытались с нами сыграть, многие пытались дать правильные ответы, но всего лишь один из вас, из тех, кто нас сейчас слушает, кому нравится игра «Плей-офф», и кто дозвонится по номеру 07860179, ответит на последний, 15-й вопрос, который прозвучит, кстати, от Виктора. Доброе утро.
1: Bună dimineața.
2: Да, доброе утро.
1: Cine e la телефон?
2: Сергей зовут.
1: Сергей, de unde ne asculți?
2: Почти что национальный центр тенниса. У аэропорта рядом.
1: Окей. Okay.
0: Это
1: Сергей...
0: новая локация, если я не ошибаюсь. Наш
2: да, Шаттл Джерман еще как дословно. Шаттл Джерман, новостройки.
0: Все, мы поняли, Сергей.
2: Мы поняли. Как переводится, немецкое село...
0: Наверное. Давай перейдем к вопросу, который прозвучит от Виктора. Вопрос номер 15. Посмотрим, справишься ли ты.
1: E ultima întrebare. Dacă o răspunzi corect, ai câștigat jocul. Dacă o răspunzi greșit, astăzi rămânem fără câștigător. Întrebarea e din domeniul jocuri cu zarul.
2: Nu, это типа нарды, да?
1: Жокур кузарул.
0: Это игры, в которых используют тот самый маленький кубик, такой, знаешь, на которых нарисован.
2: Ну, нарды, нарды, я же говорю, настольная игра.
0: Да, в фине, настольная игра.
1: Окей. Întrebarea sună în felul următor. Сергей, câte puncte sunt în total pe zar? Câte puncte sunt în total pe zar?
2: 21.
1: 21! Юлия?
0: Я думаю, что их 18.
1: 18.
2: Да ладно.
1: Сергей зиче 21. Хайдете ли нумерам тоц импреуне?
2: Ну, я вот посчитал быстро на пальцах.
0: Я тоже один, быстро на пальцах.
2: 1 плюс 2, 1, 3, потом идет 6, потом 10, 15 и 21. От единички до шестерки там.
0: Ну да, 1 плюс 2, 3.
2: 3.
0: 3 плюс 3, 6.
2: Плюс 4, 10. Плюс 10. 5, 15. И плюс 6.
0: 21.
1: Хай încă o dată.
2: Давай.
1: 1 плюс 2.
2: 3.
1: 3 плюс 3.
2: 6.
1: 6 плюс 4.
2: 10.
1: 10 плюс 5.
2: 15.
1: Și 15 плюс 7.
0: И давай на немецком.
2: 21.
0: А на немецком?
2: I don't know.
1: Sigur că da!
0: Einen 20, 21, все правильно.
1: 21. Юля, chiar credeai că sunt 18?
0: Я пропустила троечку, на самом деле.
1: 1 плюс 2, 3. А, dacă e 3, mergem peste 4.
0: Okay. Примерно так
1: bine,
0: я посчитала.
1: Bine, Sergiu! Ai câștigat jocul de astăzi, iar noi cu mare drag îți spunem: astăzi ești inteligența săptămânii. O singură întrebare, dar câștigul este. Intri în istorie, să ai o zi frumoasă. Pa, pa!
2: Asemenea, la fel, mulțumesc.
0: S-a emoționat la sfârșit.
1: S-a emoționat. Apropo, este ora 10 fix. Dance Radio.
0: Есть, да. Есть одна хорошая новость, что мы закончили игру «Плей-офф» ровно до 10. То есть мы ее не продолжаем в этом часу, и это хорошая новость, потому что могло бы быть иначе. За неделю до того, как я уехала в отпуск, я помню, как мы «Плей-офф» играли буквально до конца нашего эфира, потому что
1: да,
0: все никак не могли найти правильные ответы. Тяжело дозванивались, тяжело думали, тяжело играли, но в этот раз все сложилось намного быстрее. У нас 10:00 в нашей студии. Еще один час вы проведете вместе с вашими любимыми ведущими Витя и Юля в этой студии для того, чтобы поднимать вам настроение, ставить классные треки. Кстати, про треки. В этом часу много хорошей музыки будет. Я вижу, как Виктор подбил некоторые треки. И буквально следующий он именно для того, чтобы поднять вам настроение и немного потанцевать.

0: Șalonar and Abramțova.
1: Julenca, noi TikTok-ul nostru l-am deschis. E ora 10:24 de minute. Câte mesaje am citit noi de acolo?
2: Я понимаю, понимаю, Zero. Виктор, что надо срочно исправлять эту ситуацию, потому что, кроме того, что у нас есть люди, которые слушают просто на FM-волне, да, в своем автомобиле, может быть, в офисе, есть люди, которые подключаются к нам специально для того, чтобы посмотреть на этих двух ведущих, которые с утра не умолкают, с 7 часов утра будет весь народ, зачитывают комментарии и пишут нам в TikTok. А вот там мы сегодня и вправду не поработали, надо срочно эту ситуацию исправлять, и давай и вправду посвятим этот час именно нашему ТикТоку. Тем более, что последнее время мы достаточно активны в этой социальной сети, у нас новый контент, поэтому, друзья, пожалуйста, заходите, и очень просим вас составлять реакции на те видео, которые мы выставили последнее время, и даже можете даже комментарии писать, нам будет очень приятно.
1: Георгий расспонде экспресс ла întrebarea pe care am dat-o mai devreme, zice zero. Zero! Bună ziua, bună dimineața! Emanuela e cu noi, Ivan ne salută, bună dimineața! Ce clasna ți stă cu ochelari!
2: Ai văzut, Victor? Andrei!
1: Andrușa! Asta e soțul tău, nu?
2: Nu e soțul meu, dar tot e un Andrușa, numele ăsta,
1: Andrușa, îmi place. Abia și-a scos ochelarii.
2: Dar pentru tine, Andrușa, îmbrac din nou.
1: Acum îmbracă tinereți fără bătrâneț și viață fără de moarte, este?
2: Да, гата, ай
1: вас. Вот,
2: видишь, Виктор, все-таки кому-то нравится в очках. Я тебе сказала, они работают как магнит. Почему-то всем очень даже нравится. Марчел пишет нам няца, бунать меняца. В Серджио Серж зиче фантастик. Чего кто-то деспре.
1: Fantastic?
2: Despre ochelari.
1: Despre ochelari,
2: eu totuși,
1: da,
2: cred că e despre ochelari.
1: Nanu Danu e cu noi, bună dimineața. Marcel ne salută, bună, bună. Viorica din Hamburg, Airbus. E la bordul unui avion, Ivan, probabil, și ne ascultă de acolo.
2: Probabil.
1: Dar, apropo, știi, sunt deja avioane unde poți sta pe internet, pe Wi-Fi. Stai...
2: Păi erau.
1: Cum erau?
2: Așa?
1: Nu, în Republica, deci, Moldova plecat... nu era.
2: În Republica Moldova nu, dar erau, deci, avioanele alea mari, Boeing-uri, toate aveau Wi-Fi. Deci era când încă am fost eu în SUA, deci când am plecat aveam internet pe bord. Era mulți ani în urmă.
1: Dar pe
2: deci,
1: telefon puteai sta pe internet?
2: Da, Victor,
1: de pe,
2: da,
1: telefon?
2: Da, Victor, de pe telefon stăteam.
1: Am înțeles.
2: Deci, dar achitai extra. Nu știu, acum dacă... Acum cred că
1: gratis,
2: toți
1: gratis, gratis, Wi-Fi gratis. Iulia, acum mergi la gara...

0: Реклама.
1: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
3: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения. Dance Lieta.
4: На рекорде.

0: ani garanție.
1: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
2: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
3: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moltencom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуди, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-компании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
4: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
5: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
6: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
7: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
8: Goa Territory.
9: The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

Стелла. Ацэ рощи, азис Олег, ашака. Привет всем там в кошельке, штраф, наверное, за парковку, зичи Иван. Ну, и, а фоши варианта устурой, иконица. Вау, crazy, вряв ши ёк.

întrebăm ce am în geantă, nu în portmoneu, deja am ghicit, dar nu iconiță, un ficat de rezervă, la nu striker că n-am probleme cu ficatul. Mă țin binișor ultima perioadă. Nu șervețele uscate, nu umide, nu cremă, nu cremă de apă. Два бакса кошелек смог отложить за 10 лет. Ага, понятно. Ну, пьептене, пьерде калькат, Максимилиан, зиче, ка пьерде калькат. Но крема солара, пьептене, бурбурли, че я ста, Алексей, это что? Кэште, аша, ну, замос, ну, кэште, ну, бикини, Васька, ну. А я машина пентру аста.

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moldingcom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
2: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
3: Cu Total Asic ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asic, totul la îndemână, într-un singur click.
4: Goa Territory.
5: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru o dihnă bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

0: Reclamă.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde ei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyBank.
2: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак не приговор. Выбирайте надежду.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Molcel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Molcel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe molcel.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко»!

0: технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без компромиссов. Или получай 10% кэшбэк на вторую покупку LG. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молдсел. Портируй свой номер на абонемент Lumo и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple. iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев. Или AirPods 4. Финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом. На eshop.molcel.md.
2: Dynami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dynami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
3: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeen от Moldincombank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калоди, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeen в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City-Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
5: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
7: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Спешите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
2: Leta prizov начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moltencom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калоди, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-компании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
3: Schimbă-ți telefonul prin Trade-In, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
4: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
5: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
6: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
7: Dance Лето.
8: На рекорде.

0: detalii importante. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
2: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор «Бизконцерт». Генеральные партнеры «Примария Муниципия Кишинев» и «Берег Кишинев». Партнеры «Леодор», «Хёнде» и «Мезелини». Медиапартнеры «Радио Рекорд» и «Уан ТВ». Собирайте друзей. Увидимся на матче.
3: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Внутри снова пожар. Изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. «Алгорал Протект» – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. «Алгорал Протект» помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше – и вы чувствуете разницу. Спрашивайте «Алгорал Протект» в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
4: Молдова, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7A.
5: Goa Territory.
6: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai

пользователя. Success. Загрузка актуальной электронной музыки. Started. Проверка лайнапа. Done. Главное электронное шоу страны. Record Club. Let's begin. Прямо сейчас.

0: Вы находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.
0: Диджей Кара.